таньян фугин гачэрсинда талахтад барахтэр толживэ турин чиригоо гуашин томшо томнасто багдаажин тэрэши багамтин гачэрайши.